пришедшую Иисусу в страну Гергесельскую. Сритоста Его два писла, от гроб исходящая люто зело, яко не мощи никому минуты путем тим, и сего записала голюще, что нам и тебе, Иисусе, Сыне Божий, пришел исти сему преждевремени мучить нас, бяше же далече от нее стаду свиньи много пасону, если же моляку его глаголюще, а ще изгонишены повели нам и ты в стадо свиное, и речеем идите, они же и шедшие души в стадо свиное, и сиаби устрамися стадо все по брегу в море, и утопаше в водах, пасущие же бежаше, и шедше во град возвестишася, я обеслою, если весь град изыди в сретени Иисусови, и видишь его малыша, якодабы пришел от предел их, и влез.

и повсюду православных. Еще молимся о милости, жизни, мире, здравии, спасении, посещении, прощении, исцеления грехов, рабов Божьих, братью, прихожимся до храма сего. Еще молимся о плодоносящих, добродеющих, посетим и сочестным храме всех рождающихся, поющих, настоящих людях, ожидающих Ты великие и богатые.

Еще молимся Тебе, Господу Богу нашему, еже услыши Ты согласно молене нашей молитвы, помиловать рабов Твоих, о здравии и долгоденствии их. Блаженнейшего митрополитону Фрея, митрополита Федора, соборное духовенство, соборный православный наш народ, и о здравии и долгоденствии всех предстоящих и молящихся, благодатью и щедротами исполнить все прошения их, не спасалей людям нашим дар духовное телесное исцеление, радость духовную, радость спасения, Дух Христов, покров Божия Матери, рецем всі Господи.

еще молимся, дабы мир и тишину вселить в землю нашу украинскую и избавить нас от всякого раз супостата. Сердцем сокрушенным взываем Тебе, Господи, источенче любови милосердия, великодаровитый защитниче наш, скоро услыши.

Еще молимся в покоении души усопших рабов Божьих, блаженнейшего Владимира, блаженнейшего Орфея Николая, митрополита Николая, и в покоении всех поминаемых, поеже проститися и всякому прегрешению вольному,

Якогда Иси воскресение живот и покой усопшую рыбу Божию преснопамятную, блаженнейшего Владимира Дорофе Николая, и у всех поминаемых нами в покоении, поминаемых в сорокости, и воинов на поле брани, убиенных за веру Отечество, Христе Боже наш, и Тебе славу воссылаем, с обезначальным Ты Отцем Всесвятым Благим и Животворящим Твоим Духом, ныне и присно.

0: лице лоше не изидите, лоше не изидите, лице лоше не изидите, да никто то лоше дыха лицеферни, паки миром Господу помолимся.
1: Господи, помилуй.
0: Наступи, спаси, помилуй, сохрани нас, Боже,

0: христианскую кончину живота наша, безболезный, непостыдный, мирный, и доброго ответа на страшным судыще Христове просим.
1: Удай его.
0: Святую, пречистую, преблагословенную, славную Владычицю нашу, Богородицу и Преснодеву Марию, со всеми святыми помянувши сами себе и

0: Изрядно пресвяти, пречисти, преблагословенни и славни Владычицы нашей Богородицы и Преснодеви Марии.
1: Пресвятая Богородица, помогай.

0: Тебе, спаси, помилуй, сохрани нас, Боже, Твоею благодатью.
1: Господи, помилуй.
0: Тебе совершенствует мир и безрешенность, спросивши сами себе и другим.

Еще молимся Тебе, Господу Богу нашему, еже услышати согласно молення нашей молитвы, помиловать рабов Твоих, оздрави долгоденствие и оздрави всех присвящих молящихся, именинника нашего, день рождения Петра Василия, благодатью щедротами исполнитися прошения их, не спосылай людям нашим дар духовно-телесное исцеление, радость духовную, радость спасения, Дух Христов, покров Божия Матери, Отцем всі Господи.

Долгоденственное, мирное, житие, здравие и спасение подай, Господи, всем поминаем нами о здравии, предстоящим молящимся, и сохрани их, Господи, и имениннику Иоганну, имениннику Патрею Василию, имениннику Андрию, имениннику Ярославу, имениннице Марии, всем нашим именинникам, имениннице Христине, Василисе Жанне Вадиму, и сохрани их, Господи, на многое и благое лето.